0: станем.
1: И suck some dick.
0: Встанем, встанем, встанем, пока с нами рядом.
2: Dark hole.
3: И two fat cocks.
0: С нами. Мы скажем.
2: Oh, yes, sir.
0: За то, что
4: the semen.
0: Нам дали. За тех, кто
1: stick finger in me, no.
0: И больше не с нами. Встанем,

напрасным и бесплодным. Гуляет по лезвию бритвы, и все мы по лезвию бритвы, по лезвию.

0: Со мной большие и у всех при себе. Я представляю
1: Website.
0: Теперь новости интереснее, чем на канале.
1: It's all male.

0: скользят. Вне ориентации, по сути, граммар нации сапиус. Куал твой, IQ, I'm on swipe.
1: YouTube.
0: Право там запись локальный.
2: Or dungeon.
0: Знай, было тупо. Тому Турман нету. Сексапиль ничем.
1: Билли Харрингтон.
0: Аксмар фраза.
2: Fuck you, bitch.
0: Ты вернулся, ты спустя, как образцовый. Но все равно,

0: 같이 살랬다.
1: 던전 마스터.
0: 딥 Fantasies. Ain't no friend ask. Мы знаем сами, что между нами тоненькая, тоненькая. Latex Club.

0: cock.
1: По поедине в России.
0: Big fat cock.
1: Любовь шампанское.
2: The spanking.
0: That's amazing. Anal.
1: Красное забавы.
0: The semen
1: cock. По поедине в России.
0: Big fat cock.
1: Малы красавицы. И вальсы их без французской булки. Любовь шампанское.
2: The spanking.
0: That's amazing. Как
1: поительный в России.
0: Big bad cock. Как
1: упоительный в России.
0: Big bad cock.
1: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
1: И только
0: bondage
1: в голубых глазах
0: торта.
1: Как упоительный в России.
0: Big bad cock.
1: Пускай все сон. Пускай любовь.
0: Dark fantasies.
1: Ну что тебе, мои
2: fucking
0: the semen.
1: На том этом свете буду вспоминать я.
2: Billy Harrington.
0: Как
1: упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: Willie Harrington.
1: Cock.
2: Упоительный в России.
1: Big bad cock. Cock.
2: Упоительный в России.
1: Big bad cock. Cock.
2: Упоительный в России.
1: Big bad cock.

0: zvrni. Oh shit, oh shit, oh shit.
1: I swallow semen.
0: Пусть еще поспит. Откройте дверь. Подайте ручку.
1: Master.
0: Корабль на
1: мой. Так.
0: Сегодняшний программ. Ау, выкатывай.
1: Boy next door.

0: 300.
1: Многие спрашивают,
0: так.
1: Жрёшь жвачку и ебашишь, вот такой рыбак. Это бой, не важно, чтоб не пашили. Кончали, когда мы просто кашляли. Слушайте,
0: Окей,
1: Максимина. Скажешь, что
0: мы каждый

0: fucking slaves.
1: Я прошу вас,
2: коль... Suck some dick.
1: Делайте это культурно. Не чавкайте. Соблюдайте.
3: As we can.
0: Come on, let's go.

0: на радио.
1: Поздний вечір із окна.
2: Performance artists.
1: Зажигають світ. Сколько не пытался разобраться в
3: Anal.
1: Я устал.
3: Boy next.
1: На моем пути встречалось много разных. Все у каждого здесь свой
3: Suction.
1: Свой
3: Boss.
1: И свой
4: ass.
1: И как правильно
2: Fisting.
1: Я так и не нашел ответ. Запомни два типа одни готовы рвать этот
3: Dick.
1: До костей. Идут по
3: кругу,
1: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать.
3: Please.
1: И есть два типа другие никогда не оставят
3: an ass.
1: Стоящие за
4: Billy.
1: Ты упертый зад.
4: Pants.
1: Смотри, не разорви.
3: You anal.
1: Ее нет в темноте.
3: I come. That turns me on.

0: Stick finger.
1: Нормально найди меня, запомни, есть два типа. Одни готовы
0: suck,
1: пускай
0: ass, and full master.
1: Всем казаться подбирать платье, после новотворять, так что
0: dungeon.
1: Вагне, есть два типа. Другие никогда не подставят
0: gay sex.
1: Не скажут,
0: don't do anal, just lube it.
1: Хватит, смотри, не разорви.
0: You're wrong.
1: И он нет.
2: Будь готов.
0: Swallow my cum.
2: Не станет тут миг, когда ты останешься здесь один. $300 Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли чтобы
0: coming.
2: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два типа. Одни готовы впрямь тебя до конца.
0: Spank.
2: Берут
0: спать,
2: не замечая потерь. И
0: come.
2: Чиста, как слеза.
0: Master.
2: И два типа. Они могут прощать даже самых
0: смартастей.
2: И упустят момент. Внутри не разорви.
0: You ain't no.
2: Юнецы, есть два типа.
0: Дик.
2: Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Д

0: man. Assisting Mr. Ackworth.
1: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу улыбнуться. Но та юная мужчина, которую тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
1: Получается вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
1: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
0: Gay party?
1: Или, не дай бог.
0: Billy.
1: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
0: Assisting is $100.
1: И на всю эту остальную...
0: Shit.

0: Dungeon Master, Finger, Stick Attack, Latex Love,
1: The Semen Boy,
0: Fucking Cock, Long Cock,
1: Бой next door.
2: Все переплетено, но не предопределено. Это картина
0: для
2: кто давно противится. Ведь у всего
0: единый
2: все переплетено, суждено
0: тупо.
1: Saxon cock.

0: $300.
1: Сдерживаю никак мой.
0: Данген
1: устает чинить
0: Данген Мастер.
1: Власть в раз
0: Latex Love.
1: Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде с перекон, бездействие при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш,
0: Данген
1: не спасет, а чудодейственное.
0: Call.
1: Хотя все переплетено.
0: Next door, sex, latex love,
1: dick. Кино

0: $300.
1: Выше держу
0: дик. Мастер.
1: Бегах люто хочется.
2: Уи-уи.
1: Дуй. На краю осознанные сны.
0: Окей. Секс.
1: Дежавю тут.
0: Нафиг.
1: И даже народ все так же прыг-скок.
0: Лейтек-клуб.
1: Монтаж и фист-стоп. А дальше.
0: Данжоус.
1: Не видать.

Стреляться ли вы? Близнецов тут нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения токсикоз пусть. Не понимая всех моих теорий, из нас нет конспирологов, но у нас варит.

0: явилась
1: Band.
0: Мой
1: мастер.
0: Был независим, а сейчас так скучно без
2: That cock.
0: Ты anal. Разрываешь с моей
3: игра.

0: закрыт сбор. А ты стоишь передо мной, мой
1: мастер.
0: С тех пор твою не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря.

0: Я сегодня
1: Latex.
0: В старой перед стою.
2: Dick.
0: Ловлю его усталый, как в огне горю. Ведь пришел сегодня к я покаяться в грехах, хоть болит немного, только мне неведом

0: Семен.
1: Я не в силах промолчать.
2: Данвин Нахта.
3: Coming.
1: Просто, но не просто.
3: Make me come.
1: Только Мэр ответил, кто сегодня без греха. Кто сегодня
2: Gate amazing.
1: Кто
2: for master
3: swallow
1: свой нательный. Я ни разу не снимал.
2: А for dungeon my house.
1: Он не раз меня спасал.
3: Fucking coming.
1: Был

0: Suction.
1: Когда проснуться?
2: Dungeon Master.
1: Тогда
3: we must pull up our pants.

0: Existing.
1: Уважает, кто к не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жаля.

0: Fifteen.
1: Уважает, кто к не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят тому.
0: Do anal.

0: и вечером на
1: K-веб-сайт
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики. Кто уважает, кто не пристает.

0: assisting.
1: Уважает, кто к тебе пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят тому
0: do anal.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Вот молодых колышат супербасы. Мне 300 лет, я выпал.

0: Я видел без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый
1: дик.
0: Пусть лучше прогнется под нас.

0: Like embarrassing me, huh?
1: Buddy, I think you got the wrong door. The leather gloves chick walks down.
2: Fuck you.
3: Откройте праздник с напитками из головки. Это любимые вкусы, проверенные временем рецепты, превосходное качество и натуральные компоненты.
4: Пейте без остановки. Напитки из головки.
5: Don't stop.

0: высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
1: In my ass.
0: Хорошо.
3: Boy next door.
4: The spanking.
0: Если...
3: Boy.
1: Fisting.
3: Dick.
0: В середине...
1: Эй, no.
0: Неприятность эту.
1: Master. Fisting ass.
0: Между прочим...
1: Эй, no.
3: It's a fucking deep.

0: artist. Dick.
1: И лучики.
0: My calm.
1: Доверчиво глядят. Мое.
0: Прайсленс.
1: Опять защемит.
0: Дик.
1: И в...
0: Anal finger stick.
1: Окей,
0: вебсайт.
1: Пойдет.

0: Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: Что-то давно. Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: И ушла. Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: Пришла.

0: И пол... побежала я когда-то тоже и ты
1: ходила в платок,
0: а кричали мне ништяк. Ты ходила в платок, а кричали мне ништяк.

0: убежала. Совсем дно. А волной печали мне ништяк.
1: Так.
0: Убежала со всех ног, а волны кричали мне ништяк.
1: Так.

0: Dark Fantasy.
1: С какой ты
0: любит
1: мне вдруг вернула ту далекую
0: Next Door,
1: где я любил
0: сам Дек.
1: Жить без него и крещение мне ништяк.
0: That Hack.
1: И я люблю
0: сам Дек.
1: Я звенел
0: сам Hack.
1: И он yes. уже всегда.
2: Man.
0: Fisting is $300.
3: Fucking slaves, get your ass back here!
0: Come.
2: Man.
0: Oh, that hurts. Come. It's a fucking deep. Yes.

0: I'm fucking coming.
1: Deep dark fantasies.
2: Делай покупки на
3: website.
2: Еще раз повторю, покупки на
3: website.
2: У нас бесплатная
3: The Semen.
2: Товары для
3: Boss.
2: Для кухни и для
0: Come.

0: что... Stick your finger in my ass.
1: Как же это все произошло? Ведь...
2: Six hot loads.
1: Прошло...
0: Бэн.
1: И научился жить один.
0: И у... Мастер.
1: А это пять причин. Первая причина — это... А вторая...
0: Boy next door.
1: Третья — это все твои...
0: Gay website.
3: Pull up our pants.

0: мое дело набьют свои.
1: Ass.
2: Oh, dungeon.
0: Горящий
2: dungeon.
0: Здесь вроде, но здесь
1: gay website.
0: Здесь горы.

0: nabil svojim
1: ass.
0: Ну что же ты, царица,
2: boy,
0: в надежде как сберечь
2: man,
0: стригам,
2: gay party up here,
0: дают понять, что здесь
2: master,
0: и мы комбат в испу, а ну,
2: swallow,
0: салага, открой
2: my ass,
0: ну что ты так дрожишь, скорее,
2: fisting,
0: вперед в атаку, побойся,
1: Billy.
0: Жаль,

0: бесконечность, темных городе чужом, где-то хорошо, что ты не
1: слышал
0: моих
1: anals.
0: И не видел никогда моего
1: Long Latex Club.
0: Я хочу забыть о том, как
1: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
1: Some dick.
2: I wanna see six hot loads.
1: Just lube it up.
0: По-французски, это так неизбежно, как
3: Billy Harrington.
0: Первый, как будто
1: Fisting.

0: Вообще-то ту-ту-ту. Ням. Схавал врагов по тактиме. Вкусно. Видишь меня, пиши
1: сад-как.
0: Ролики слепят как
2: банкинг.
0: Да я орел, а ты
1: сак дик.
0: Да я король, а ты
1: сак чек.
3: Я задонатил на цепь. Блин, выгляжу будто
1: фул мастер.
3: Йоу. Я на
1: пи***е,
3: я на трэпе.
4: Что такое трэп?
1: Эй, но фингер.
0: В шортах помятая пачка.
1: 300 бак.
0: Мусор горбатый, как точка.
3: Мой данжен. Пиздатые точки.
0: Жесть.
5: Я закоптил эту
1: ас.
0: Изи.
5: Я люблю шарик.
1: Блэйз.
5: У меня есть люди в
1: next door.
5: Мы как дрищины.
1: Гей парти.
3: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
1: гайчи.
3: РП. Жестик. Пятый сервер.
1: 5-8.
3: Скачивайте
1: вебсайт
3: и играйте в моем
1: данжен.
3: Самые крутые.
1: Блэйз.
3: Самые быстрые.
1: Фингер.
3: Самые эксклюзивные.
1: Лейтекс клуб.
3: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
5: У меня много.
1: Тестинг.
5: Ведь у меня много.
1: Фингер.
5: На хвосте.
1: It's a fucking deep.

0: coming.
1: Suction.
2: Поскромней, не позорь меня при... Покажи мне...
0: Finger in my ass.
2: Ты отпишись от всех... Я дарил тебе...
0: For my cum.
2: Научил тебя...
0: Любить...
2: Должна...
0: Swallow my cum.

0: все
1: Наша.
0: Ночью сад. Баю-баю, завтра будет
1: секс
0: опять. За день мы устали,
1: Fisting.
0: Скажем,
1: Van.
0: Спокойной ночи.

0: finger.
1: По столу как
0: Dead coming.
1: По стану. Сколько я медведь балу. Ты даже мне не
2: понимаешь.
1: Я тебе не понимаю. Ну вот настало время, чтобы показать свой. Чтоб забрать свою голду. Я достал свою балду.
0: Let's

0: The semen.
1: Я всегда один, но со мной каменный.
2: Bad cock.
3: The semen. The semen.
0: The semen. The semen.
1: Я просто рад вас видеть, никакой там не... Показываю...
4: Suction.
1: Он как у ворот...
0: Dicks.
1: Сажу на себя... Будто...

0: spanking.
1: Dick.
2: Снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
1: Do you like what you see?
2: Не просто быть собой, когда шагает
1: бой.
2: Только
1: master.
2: Птицы бьется.
1: Fucking coming.
2: И смеется. Well, ему не удается.
1: This thing is 300 bucks. Dungeon Master.
2: Где-то течет.
1: I come.
2: Где-то
1: your
2: все ждут.
1: Fucking slaves.
2: Это
1: fuck you.
2: Слегка просто
1: finger
2: щекочет
1: my ass.

0: Как
1: бандич, гей, бацей.
0: Такой же вкусный, как и пища в школьной столовой. Такой же опасный, как и мой. Лучше не трогай, ведь муха тоже
1: мой next door.
0: И даже непонятно, что сейчас мутит, а о том, что эта песня

не стали мешкать, а просто вежливо. Кириешку и дабы не быть поверженными, стали в пельмешку. Пока я отмывал коленки от забыл, что это песня про высокое чувство. Следом отмывая под салата, понял, что лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся нам трамвае, при этом обжать не забывая. Вовсе непонятно, да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли.

0: Oh, shit, I'm sorry.
1: Если б мне платили
2: $300.
1: Каждый раз, когда
2: Fisting.
3: Boy next door.
1: Я бы бомжевала возле. Я бы стала самой бедной из
3: Leatherhead.
1: Если б мне платили
2: $300.
1: Каждый раз, когда

0: coming.
1: Вечерно на выходном.
2: The semen.
1: За окном темно в окне.
0: Boy next door.
1: Лампочка над парком. Я опять
0: стык
1: на пальце.
0: Ass.
1: Пахну как мы.
0: Dungeon master.
1: Ты хочешь меня?
0: Four.
1: Я хочу.
0: $300.
1: Уезжай.
0: Come.
1: Нет.
0: Swallow.
2: Boy.
1: Ты любишь там уходить? Ты спасибо перемороси.
0: Do you like what you see?
1: Может есть еще твой?
0: Next door.
1: Может нет, все равно.
0: Fuck you.
1: Там промозглый седой.
0: Dungeon master.
1: Он теперь как и ты.
0: Do anal.
1: И тебя.
0: Fuck you. Fuck you. Fuck you.
1: Словно ты мисс.
0: Boy next door.
1: Даже
0: fisting.
1: Под рояль.
0: What the hell are you two doing?
1: Если ты не любил.
0: Do anal.
1: Превратилась бы в звонки.
0: Stick.
1: Если бы.
0: Dungeon master.
1: Стала я. Мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда я
0: fisting. Boy next door.
1: Я бы бомжевала возле.
0: Ask.
1: Я бы стала самой бедной из.
0: Let's get.
1: Если мне платили
0: $300.
1: Каждый раз,

0: Let's come.
1: А с ним рядом
0: next door.
1: Да идите вы на. Я олдскульный
0: гей-бой.
1: Меня Рус Варлиш прет. Ведь теперь может он. Спасибо.

0: стоп, слови
1: Семена.
0: Мешок.
1: Shit.
0: Купи билет.
1: My ass.
0: А свои пустые. Оставь на
1: next door.
0: Не надо ничего.
1: That turns me on.

0: Хабиб.
1: Darkholm.
0: И он начинал. И через час становилось
1: better.
0: Спадали пыль, смягчались
1: better.
0: Он больше не казался сирым, отчетливее делался.
1: Like
0: он шел на
1: party.
0: И
1: fucking coming. Boy next.

0: А может, не знаю, он был аббатом, фокером, братом, но только была рядом с ним ты.
1: Dark.
0: В дни, когда взял, и в дни, когда
1: взял.
0: И так у
1: Дархом
0: обитал.
1: Smart. Stick finger.
0: И спасал их всех. Заслонял их с собой.

0: мой.
1: Тихо ему отвечал. Возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем песни. И странные длинные тексты. И

0: finger in my ass.
1: А ты опять ходишь один, а ты все смотришь. Давай пойдем с тобой туда, где нет места.
0: Demon.
1: My cum. Где мы?

0: Стек.
1: Есть помыслы, они служат мне уже 300 лет, у меня есть
2: данжен.
1: Это мой дом всю жизнь.
2: Fucking coming.
1: Я в нем над кронами эса плыву облака. Если
2: I'm coming,
1: то наверняка моих прошлых эс порвано. Я по-новому научился. Исчез, его больше нет. А из
2: его
1: семен вышел на свет. Yes.

0: осторожно. Не узнаю и зеленая кам. Оживлять ее только стучит. Уже не мое, нынче все.
1: А также finger fucking coming.
0: И даже вампиры признают мою власть. Они в этом

0: existing.
1: И свой секрет. Есть оно счастье, нет. Да где-то, наверное.
0: Yes.
1: И вот улетело.
0: Come.

0: around more. Семен.
1: Все замело и закружило судьбу. Мне без тебя тяжело.

0: año.
1: Gay website. Deep dark fantasies.
2: Ya baulet. Ya.
1: Next boy.
3: Coming.
4: Я из гей party.
5: Кипить.
6: Come.
5: Целебный пригласить. От кашля помогать лечить.
6: Он anal.
5: Чешает.
1: The semen.
5: Разжищает.
2: Вкусно.
3: Fucking coming. Fucking coming.
1: Gay party.
3: Fucking coming.
6: Fantasies.
7: Дуэт «Кармен» обязан своим названием не испанскому,
1: gay party,
7: а английскому
8: «Нико Нико Дога».
7: Человек.
1: The semen.
7: Путешествие продолжается.
6: Oh, yeah.

день. У тебя есть около 300 секунд, чтоб заняться чем-то нормальным, чтоб завести, устроиться на работу и быть бесполезным куском дерьма. Долго жить. Моя смертность колба.

0: закат.
1: Скованный одной.
0: Бандич.
1: Связанный одной.
0: Данжен.
1: Скованный одной.
0: Бандич.
1: Связанный одной. Здесь белый
0: от...

сел на бит, как подкадывал, еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня и дик, и бейл доказал, что я винер, жаль, все знают и нет, и снова мимо тебя, как коль примор.

0: fucking horny.
1: Cody?
2: Your...
0: Lord's locker room?
1: Locker room. А пока я весь
0: anal sex.
1: Кого повсюду узнают, скажите,
0: как
1: его зовут?

0: fucking ass.
1: Bad cock.
0: Dungeon master.
2: Would you
3: suck?
0: Покажет.
2: Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут?

0: Boy next door. Gay boy.
1: В его руках
0: Dungeon.
1: Ключи, потому он так везут все.
2: Okay.
1: О нем поют. Скажите, как его зовут?
3: Dungeon.

0: пустой
1: dungeon,
0: одиноко.
1: Fuck you.
0: Тот каждый
1: boy next door
0: пахнет
1: дыками.
0: Я вроде
1: coming,
0: но все же
1: fuck you.
0: Ведь понимаю, что хватает открытых
1: anal,
0: но
1: swallow
0: тяжело. Мой
1: bad cock
0: совсем.

0: Hey, no.
1: Ты отвезешь меня домой.
2: Семен.
1: Тихо растворится в сумерках моих.
3: Молодец.
1: Ты не бой.
0: Дек.

0: Spanking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
3: Latex glove.

0: рядом мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачет моя.
1: Скин.
0: За плечами отведи. Не рядом мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
2: О, oh, come on.

0: assisting.
1: Ain't no fucking D, fucking D, fucking D.
2: Что?
1: Ow!
2: Если голова болит.
0: Assisting.
1: Ain't no fucking D, fucking D, fucking D.
2: Что? Роскомздрав не запретил.

0: кушает.
1: Маленький бюджет. Я взяла его в кредит.
2: Семена.
1: На ремне висит. Маленький
3: бюджет.
4: It's amazing.
5: Assisting.
1: Буду.
6: Banking.
1: Буду.
7: Yeah.
1: Master. После

0: Хочу как большие банки. Я просто Мишка. Кто? Я Мишка.
1: Оу,
0: я Мишка. Я Мишка.
1: Coming.
0: Я просто
1: гей,
0: я
1: гей, бой, пенетрейшн.
0: Нихуёво, сюда масло,
1: Мэ,
0: сторона,
1: Мэ.

0: Gay
1: sex.
0: Yep.
1: Watch out.
0: Нахуяришь, не буду.
2: Loop it up. Yeah. Dungeon master.
0: Мне похуй, не буду.
1: Suck some dick.
0: Сейчас пару дней пожимаюсь и будут
1: Slay.
0: Охуевать.

stick your finger in. Black glove, anal, master. Трещит, это вкусно, как для... Jabroni. Это быстро, как для... Billy. Oh, shit. Это слишком высоко, как для... Daddy. Fat cocks. Yeah. Master. Do you like what you see? Gay party? Как будто бы... Sex.

0: важно, насколько ты
1: horny. My ass.
0: Вытри рукавом. Пусть старые вечно рвут.
1: Anal.
0: Мы сможем.
1: Stick finger in.
2: Boy next door.
3: Do it.
1: Swallow.
3: Do it.
1: Do anal. Deep. So horny.
2: Master.
0: Мы как будто не
1: Fisting.
0: Ass. Друга мы как будто
1: In dungeon.
0: Встретились.
1: Ah, ah.
0: Искусственных
1: Ass.
0: Нам хватает

0: his dick.
1: Really swallow. Really
2: do anal.
0: Deep.
2: So horny.
0: Master.
3: Fisting.
4: Ass.
0: Oh! In dungeon.
5: Мы так люто дешевые
0: фистинг
5: со смешными
0: глазами
5: нашими.
2: Да, you ain't no.
5: Мы припоганно
2: fucking coming.

0: Just lube it. Long latex glove.
1: Не хочу и думать не хочу, что придет и pull up our pants. Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
0: my ass.
1: Не
0: fisting.
1: Ты, я каждый
0: cum. My ass.

0: long latex gloves. Like,
1: если на беду, а если разлучить, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master man.
1: Я каждый пор, каждый
0: call my ass.

0: at
1: the semen.
0: Ah!
1: At the semen.
0: Ah!
2: Ba, ba, ow!
3: Люблю. А любишь?
4: Suction.
1: The semen.
0: Ah!

0: Фистинг.
1: Любишь?
0: Фистинг.
2: Бау-бау-бау.
1: Люблю.
3: So deep.
2: Бау.
3: So deep.
2: Бау-бау-бау.
1: Люблю. А любишь?
0: Фистинг.
3: So deep.
2: Бау.

0: Любишь?
1: Swallow.
2: Yeah.
0: Любишь?
1: Swallow.
2: Yeah.
0: Да, да, да. Люблю.
3: Some dick. Some dick.
2: Да, да, да.
0: Люблю. А любишь?
1: Swallow.
3: Some dick.
2: Oh, fuck you.

0: Любишь спанкинг?
1: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Бау-бау-бау! Люблю.
2: Слышь? Yeah. Слышь?
3: Yeah. Гаджет в уме, ты хитер. Ты полнавто приговор. Брошен лейтекс игрокам, главным данжем врагам.

0: have.
1: Мой друг!
2: Ваш finger.
1: Господа!
2: Ass.
1: Мой радую всегда.
2: Stick your latex fucking glove.
1: Вновь Одесса.
2: Van.

Как слышишь, ты там, Master? Как слышишь, ты там, Master? Грустим мы.

0: дик.
1: Все ближе ко мне, но я к тебе не подхожу. Просто буду
2: я
1: сижу, мне еще немного
0: семен.
1: Мне совсем немного
0: семен.

0: Dungeon
1: Demos.
0: Assisting
1: Chef
0: Dungeon
1: Темно. Ты все ближе ко мне.
0: Dungeon
1: Demos.
0: Assisting
1: Chef
0: Dungeon
1: Темно. Ты все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду.
0: Assisting
1: я у
0: Master.
1: Сижу мне еще немного.
2: Семен.
1: Да мне совсем немного.
2: Семен. Мен.

0: Я семен.
1: Законе сам себе я.
2: Билли Харрингтон.
1: Не друг, сестра, сама. А братишка Юбри.
3: Бой, Данжен Хаус.
1: Дом родной и судьба моя. Сама. А братишка Юбри.
3: Бой, Данжен Хаус.
1: Дом родной и судьба моя. Сама. Где я только не бывал, что я только
3: do anal.
1: Но всегда к... возвращался. Слав... И три дня ловил
3: my pants.
1: И на золотом
3: bondage.
1: Валялся. Слав... И три дня ловил
3: my pants.
1: И на золотом
3: bondage.
1: Валялся. Я
0: семен
1: в законе
3: bad.
1: Быстрым будет
4: сакшен.
1: Коли все не так и
3: coming.
1: Вышло.
3: Dungeon master.
1: Не горазд.
3: Stick your finger in my ass.
1: Ну а после этого не дышат.
3: Dungeon master.
1: Не горазд.
3: Stick your finger in.
1: Один раз. Ну а после этого не дышат. Не за тысячи, не за
3: well,
1: свой
3: anal sex.
1: На шикарный
3: сак
1: не про.

0: себе я...
1: Билли Харрингтон.
0: Не друг.
2: Make me come.
0: А братишкою... При...
2: Boy, Dungeon House.
0: Дом родной, а судьба моя... Мне братишкою...
2: Boy, Dungeon House.

Я лучше гей за последние тысячи лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Кол, твой батя и даже Лил Памп.

0: come.
1: В коммунизме все будет
0: fucking deep.
1: Он наступит скоро. Надо только
0: suck some dick.
1: This thing будет бесплатно. Там все будет кайф. Там, наверное, yeah. вообще не надо будет.
0: Loop it up.
1: Я
0: stick finger.
1: Среди ночи и понял, что
0: oh, I'm fucking coming.

0: могу.
1: I'm so horny.
0: Но если захочу.
1: Do anal.
0: Детка.
2: Fisting is 300.
0: Детка, я не дам тебе.
2: Latex.
0: Максимум, что это
1: дик.
0: Может быть чуть.
1: Semen.
0: Если ты это заслужишь.
1: Fucking bitch.

0: могло.
1: Мягко.
2: Семен.
0: До полчаса
3: сакшер.
0: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

0: Говорит радио корпорации
1: Gay Party
0: London. Радио информационная программа предлагает вашему вниманию. Слушайте запись экзотик поп-дуэта.

0: Нино.
1: На прощание ты поцелуешь друг. А мы не знаем сами,
0: Sense.
1: Будет между нами и ты.
0: So horny.

0: много терпел, и закрыл глаза, много терпел, я умел через
1: флаж
0: улыбаться, я хотел кричать.

0: My calm. Yeah. Stick finger. So deep.
1: Навсегда.
2: Bang it up.
1: Навсегда.
2: Bang it up.
1: Навсегда. Время как.
0: Bad cock.
1: Улетает вдаль. Только.
0: Latex glove.
1: Все сильнее печаль. Каждый день как бред.
0: Lubed up.
3: I don't like what you see.
1: Я устала.
2: Wait.
1: Я устал идти. Я устал искать.
2: Hold on,
1: я хотел

0: Кто сказал, что любовь умерла? Что нет
1: семена?
0: Сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на то. Каждый день мне стреляют, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы с тобой. Это мы.

0: bondage.
1: Хватит на всех. Посмотри на стене. Посмотри на стене. Прислушайся там за окном. Ты услышишь наш.

0: родился парень. Да, ну.
1: The spanking.
0: Мать с отцом скрестила. И дали имя пацану.
1: Harrington, Billy.
0: По жизни выбрал он.
2: Gay.
0: Пошел по
2: дороге.
0: На вы.
2: На
0: ты. Ну а с братвой.
2: So horny. So horny. So fucking deep.
0: Братву. За верность
2: gotcha.
0: Своему.
2: За fisting ass.
0: По лагерям. Сегодня
2: dick.
0: До завтра.
2: Come.
0: Мы опрокинем.
2: Sick hot load. Fucking coming.
3: Ladies first.
0: Живым
4: the semen
0: от души
1: Billy.
0: Ушел

0: dick in my ass.
1: Gay.
2: Bondage.
1: Home dungeon.
3: Иногда на берег Дона возвращал. А здесь
0: your finger in my ass. Fucking coming.
3: По-другому. За все спасибо.
0: Fucking slaves.
4: My fellow brothers.
5: I'm sorry.
0: That's a fucking deep.
3: За верность
1: gotcha.
3: Своему.
1: Fisting
0: ass. Dick. Come.
1: Sick hot load.
0: Fucking coming.
6: Ladies first.
7: The semen.
4: Really?
0: That's a fucking D.
3: За верность gotcha. Своему.
0: За fisting ass.
3: По лагерям. Сегодня
0: dick.
3: До завтра.
0: Come.
3: Мы опрокинем.
1: Sick hot load.
3: Пусть
0: fucking coming.
6: Ladies first.
7: Живым. The semen.
3: От души.
4: Believe.

0: Бен.
1: Ой.
0: Бен.
1: Ой.
2: Ни за что бы не.
0: Эй, но.
2: Бен.
1: Ой.
0: Бен.
3: We must pull up our pants. Dust ourselves off. Endure the lash of

На днях решил разгрестись на хате, выкинуть в пизду весь. И тут вот тянатя, в кармане старый черный кожаный

Но не совсем. В больничке корабль Siemens. И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все заодно. Это не то, что сейчас гровят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками как непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал

0: Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – площа Перемоги.
1: Концевый.
2: Шановный. О, мастер. Поважанный. Минский городский совет. Минский городский выканавчик. Сердечно веншует вас со святым великим. Жадает вам.
3: Fisting is 300 bucks.
2: И святочного.
4: Fuck you!
5: Spanking. Как он был от нас далек, как
6: my ass. Two fat cock.
7: Finger.
8: Обгорелые.
9: Oui, oui.
8: Этот секс.
10: Приближается.

0: может сняться страшное. Снится, что мне.
1: Stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.

0: We must pull up our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Hi, да.
1: Мне нужно
2: stick finger.
1: Чтобы стать
2: master.
1: Чтобы
2: around more.
1: Моя голова. Мне нужно
2: slow down.
1: Что я ненавижу. Я думал, что
2: master.
1: Просто слова.

0: знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Из всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
1: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалею ты.
3: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: узнала синего как.
1: Чтоб
0: лихие с разбега уносили меня. Белый, белый, белый.
2: Come. Bondage.
0: Drop your jam.

0: Данжон просто время КВТ.
1: Даже самое худшее ты ты. Умоляю, не уйди, не уходи. Остаться, подари немного времени.
0: Пожалуйста.
1: Да нет, так холодно, но есть.
0: Теперь
1: меня простит за
0: Данжон.
1: И правда, без сомнений, я свети все так же ярко.
2: Билли Харри.

Ты ему все ответил за минуту. Но он с другой, как и с тобой, совсем другой.

0: Давным-давно и создатели батончика разорвали, буквально поделив на две. Поэтому было принято решение разделить. Хотел создать фабрику для выпуска. А выбирая место для строительства, решил уехать как можно дальше от своего бывшего. Но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Работал над своей день и ночь, а над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое. Каждый восхищался своим, а постройку бывшего считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология. На левую лилась волнами, а на правую струилась. На левую шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. Абсолютно разные. Совершенно разные. И такие разные. Ничего общего, кроме и узких. Попробуй и реши, на чьей стороне ты.
1: Воскресенье. День.
2: Stick finger.
1: У тебя.
2: Fucking coming.
1: Твои лучшие друзья с утра.
2: Do anal. Celebrate and suck some dick.
1: Сегодня
2: fisting
1: для
2: flesh.
3: Oh yeah.
1: В руках твои
3: семена
1: на фольге обнимет
2: нас.
1: Трудно держать в себе вокруг
2: the lash of the spanking.

0: of the spanking
1: coming.
2: Suction.
1: Ass.
3: Спасибо тебе за сладкую
1: ложь.
3: Ее называют
1: Beautiful.
3: Спасибо за
1: ass,
3: которую мы.

0: твой ass. Весна виновата, рассвет и четыре.
1: Hot loads.
0: И мы на рассвете.
2: Stick fingering ass.
0: До шести. Ласкал тебя
3: мягко.
0: Я тоже, ну ладно, прости.
4: Zark what?
0: Спасибо тебе за сладкую
2: ночь.
0: Ее называют
2: любовь.
0: Спасибо за
2: ass.
0: Дверь, которую мог открыть любой кто-то.
1: Толстой.
0: Спасибо тебе за ласки.
2: My dick.
0: За тайну никто и не знал. Спасибо, успел с тобой
2: попрощаться
0: вчера.
3: I'm an artist. I'm a performance artist.

0: Я Семен.
1: Законе сам себе я.
2: Билли Харрингтон.
1: Не друг, сестра, дама. А братишкою
3: бребой. Данжен Хаус.
1: Дом родной и судьба моя. Самама. А братишкою
3: бребой. Данжен Хаус.
1: Дом родной и судьба моя. Самама. Где я только не бывал, что я только
3: do anal.
1: Но всегда к возвращался. Слав... И три дня ловил
3: my pants.
1: И на золотом
3: bondage.
1: Валялся. Слав... И три дня ловил
3: my pants.
1: И на золотом
3: bondage.
1: Валялся. Я
0: Семен
1: в законе
3: Bad.
1: Быстрым будет
4: Сакшен.
1: Коли все не так и
3: coming.
1: Вышло.
3: Dungeon master.
1: Не горазд.
3: Stick your finger in my ass.
1: Ну а после этого не дыша.

0: Dungeon Master.
1: Не гораз.
0: Stick your finger.
1: Один раз, ну а после этого не дышат. Не за тысячи, не за... Свой...
0: Anal sex.
1: На шикарный
0: факт
1: не променяю.
0: That's amazing.
1: А понадобится вдруг я...
0: Performance.
1: Так что...
0: Дик.
2: Нико-нико.
1: Слезет, будь я...
0: Слэй.
1: А понадобится вдруг я...
0: Performance.
1: Так что...
0: Дик.
2: Нико-нико.
1: Слезет, будь я...
0: Слэй.
1: Я...
0: Семен.
1: Я все сказал. Может, кто-то...
0: You anal.

0: Billy Harrington.
1: Make me come.
2: A братишка и убри...
1: Boy, Dungeon House.
2: Дом родной, а судьба моя. Мне братишка и убри...
1: Boy, Dungeon House.

0: sex.
1: Небесная
2: ass.
1: Star fantasies.
3: Мои все короче.
1: Ass.
4: Suck some dick.
3: Я прошу.
4: Suck some dick.
1: Not the fucking D.
3: Эти
1: star latex.
4: Bye.

0: мочи.
1: Swallow semen and suck dick.
0: Не смыкала наша
1: bondage
0: band. Ни ночи.
2: Fisting anal master fan.
0: Этот секс
3: приближали. Ass we can. Flash of spanking.

0: Здравствуй,
1: master.
2: Fucking coming.
0: Мне все.
2: Finger.
0: Бомбы пробежаться по
2: my ass. Or dungeon.
0: Прошагали пол.
2: Этот
0: секс. Мы приближали как могли.
3: Flash of spanking.
4: Semen.
0: Это
5: suction.

0: dick with my ass. Просто
1: diversion. Master. Я пред тобой. Coming. Suck some dick. 300. Пустяк. Что-то с my ass.

0: 300 bucks.
1: Бардак молчит, а ты сякся на бандах. А помнишь, как тебе
0: stick finger in ass?
1: Когда в пустом транспорте.

0: думать, что я один.
1: Полоборный.
0: И я пошлю с официантом, чтоб дал знать маляву в строчку.
2: Do you like what you see?
0: Ты побежишь меня по столикам искать.
2: Place has

0: Радио.
1: Разорвались
2: Anal.
1: Да на тысячу. В испокон веков тот прав, кто защищает свой
2: дом.
1: На земле рекой устроили потоп.
2: Как
1: не спутаться мне с
3: белой,
1: подскажет один лишь
2: бой.
1: Топтали, стрянули злобные рано утром до стеною в ужасе кричат.
2: Как
1: череде простых событий,
2: как
1: мы оказались.